0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Лолита, Шаман, Татьяна Куртукова, Арти Гасти, Стас Пьеха, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязовс Бразерс.
6: Мы готовы!
5: Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
1: В кино с 25 июня.
3: Это же круто!
1: 6+. Авторадио.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54 54 54.
2: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
3: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б.
2: Телефон 522-331.
4: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
5: Правда, родная, скоро.
4: Тру-ля-ля и тру-ля-ля, мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
5: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
6: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
7: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Звук вашего уюта звучит так?
9: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
10: Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Теннет Т4Л» от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительна для Теннет Т4Л в комплектации «Актив».
11: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
12: Телефон в Вологде 70 12 24.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: Свайлдберрис. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ. ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте блинчики «Ашан. Красная птица» с ветчиной и сыром 420 грамм за 139,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.
3: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
4: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
5: Что? Я в игре?
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
6: Девочка в игре.
3: Кино с 25 июня.
5: Это же круто!
3: 6+. Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Погода.
3: Суббота в Вологде. По данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями. Возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
4: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Акция действует до конца июня.
6: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огорно ИП 315-352-52-0-27-470.

0: Реклама.
1: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
2: Категория 16+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
4: Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна мы.

тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем,

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
3: Я в игре? Это же круто!
2: Выбраться из нее гораздо сложнее.
4: Девочка в игре!
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Для старшеклассников ведут новый образовательный стандарт. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России изменят правила обучения в старших классах. Обновленный федеральный образовательный стандарт вступит в силу 1 сентября 2027 года. Как рассказал РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов, ученики смогут выбирать базовый уровень по всем предметам. Сейчас учебный план должен включать углубленное изучение как минимум двух дисциплин, и это требование отменят. Кроме того, прикладными сделают программы по математике, физике, химии и биологии. В перечень результатов обучения также будут включать навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Проект стандарта Минпросвещения планируют утвердить в июле. При этом в новом учебном году изменений для старшеклассников не будет.
3: Про топливо.
2: Ситуация с обеспечением внутреннего рынка моторным топливом находится на постоянном контроле Минэнерго. Об этом сообщили в правительстве. В Кабмине отметили, что принимаемые меры должны поддержать стабильные поставки нефтепродуктов потребителям, а также не допускать локальных перебоев. Особое внимание ведомство уделяет доставке топлива в Крым. Логистические трудности там решают в оперативном порядке. Кроме того, Минэнерго контролирует поставки горюче-смазочных материалов для аграриев. Это необходимо для стабильного проведения сезонных полевых работ во всех регионах.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили усилить контроль за маркировкой продуктов, которые производители называют полезными. С такой инициативой в Роспотребнадзор обратился вице-спикер Нижней палаты парламента Борис Чернышов, сообщает РИА Новости. Депутат отметил, что на упаковках все чаще появляются формулировки вроде «идеальный состав» или «полезный продукт». При этом такие заявления могут быть только маркетинговым ходом и не всегда говорят о пользе товара для здоровья. Чернышов предлагает дополнительно информировать покупателей об этом на упаковках. Кроме того, в Роспотребнадзоре могут проанализировать, насколько распространена такая практика на российском рынке.
3: Про футбол.
2: На чемпионате мира по футболу определились первые сборные, которые досрочно лишились шансов выйти в плей-офф. После 9-го игрового дня турнир покинули команды Турции и Гаити. Обе сборные потерпели по 2 поражения и уже не смогут подняться на 3-е место в своих группах. В следующую стадию выйдут не только 2 лучшие команды из каждой группы, но и 8 сборных, которые заняли 3-е места. Напомню, чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ-2022 переиграла команду Франции.
3: Про погоду.
2: В Москве сегодня ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. По данным гидрометцентра, днем воздух прогреется до 21 градуса, в Подмосковье будет до 23. Ветер северо-западный, местами с порывами до 11 метров в секунду. В начале следующей недели в столичный регион придет новая волна дождей. Уже в понедельник, 22 июня, днем ожидается от 20 до 22 градусов. При этом температура существенно не изменится. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 73 рубля 44 копейки. Курс европейской валюты – 84 рубля 17 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

меня не отпускает тот факт, что до главного события этого лета остается совсем немного времени, друзья, и что мы с вами продолжаем по выходным активно приближать 4 июля в рамках одноименной большой дискотеки Авторадио. Сегодня с 18 часов в эфире единый микс из хитов любимых артистов, поэтому обязательно включайте первое автомобильное, делайте громче, танцуйте, зажигайте и обеспечивайте себе тем самым замечательный летний вечер. С этого же часа с вами я, Владимир Бодров. Большой-большой привет всем красоткам и красавцам. Мы едем дальше.

0: Счастливых зрителей поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ПО «Спортивные лотереи». Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
2: Срок акции «Миллионер» на танцполе дано 4.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спорт Союз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
6: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
5: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
7: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
8: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
9: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
10: Разгулялась волна, а тебе не почем.
11: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22.00 по московскому времени. На 5 канале. Для зрителей старше 12 лет.
12: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
13: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
14: Что? Я в игре?
12: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
15: Девочка в игре.
12: Кино с 25 июня.
16: Это же круто!
12: 6+.
17: Авторадио.

Вот примерно такое настроение должно быть у нас этим летом, потому что всех нас ждет грандиозная, большая дискотека Авторадио. Друзья, 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды споют свои главные хиты. И в числе этих звезд Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Категория 12+. Времени остается все меньше, поэтому я, Владимир Бодров, советую вам как можно скорее приобретать билеты на сайте авторадио.ру и уже с гарантией незабываемого лета наслаждаться хитами в эфире первого автомобильного радио. Делайте громче.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.

0: Реклама. Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Links Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
3: Куда поместить? Лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Все поезда в Крым временно будут следовать только до Керчи. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Движение пассажирских поездов в Крым сегодня ограничено. Все составы будут следовать только до станции Керчь-Южная. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на оператора перевозок Grand Service Express. Пассажиров будут доставлять автобусами от станции и обратно. Причины временного закрытия одного из участков Крымской железной дороги в компании не уточнили. Напомню, с 10 июня часть поездов в Крыму уже ходит по измененной схеме. Большинство составов следуют по полуострову только в светлое время суток, а некоторые завершают маршрут в Керчи. Сегодня ограничение распространяется на все поезда Таврия.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили сделать программу материнского капитала бессрочной, а также расширить возможности для использования этих средств. Сейчас она действует до конца 2030 года, после чего срок программы вновь может потребовать продления, передает агентство ТАСС. Кроме того, предлагается разрешить направлять мат-капитал на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля. Авторы инициативы отмечают, что не все семьи готовы оформлять ипотеку, и поэтому им нужны дополнительные варианты использования господдержки.
3: Про помощь.
2: Роспотребнадзор передал нескольким странам Африки более 7 тысяч российских тест-систем для выявления лихорадки Эбола. Помощь получили Уганда, Республика Конго и Демократическая Республика Конго. Как сообщили в ведомстве, тесты позволяют выявлять вирус Бунди-Буджо, с которым связана вспышка заболевания. Российские разработки также направят в КНДР и Туркменистан. При этом Роспотребнадзор продолжает получать запросы и от других стран. В частности, о таких поставках попросил Таджикистан. В ведомстве заявили, что для обеспечения международной санитарной безопасности готовы делиться своими разработками.
3: Про природу.
2: Российские ученые готовят к публикации черную книгу растений, которые могут угрожать здоровью людей, а также сельскому и лесному хозяйству. В нее планируют включить более 500 видов. Работу ведут специалисты Минприроды и Ботанического сада Российской академии наук, пишет РИА Новости. Подобные издания помогают отслеживать чужеродные растения, которые активно распространяются и вытесняют местные виды. В средней полосе России уже составлена отдельная черная книга флоры. В ней сейчас указаны 52 таких растения. Новый общероссийский список планируют выпустить в этом году.
3: Про Авторадио.
2: 4 июля стадион ВТБ-арена станет местом главного музыкального события этого лета – фестиваля «Большая дискотека Авторадио». В этот вечер для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Григорий Лепс, Анна Асти, Иванушки, Егор Крид, Ева Польна, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие. Не пропустите праздник, который соберет любимых артистов и песни, знакомые каждому. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио. Радио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 33 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 66 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: вот между нами не только любовь, но и много денег. 33 тысячи в банке, которые мы с удовольствием можем отдать именно вам в эфире Авторадио. И в очередной раз сделать все это я, Владимир Бодров, намерен прямо сейчас, друзья. Давайте сыграем.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются у тех, кто ими делится на сайте авторадио.ру и не забывает при этом, разумеется, заменить скучные гудки в своем мобильном на наш прекрасный гимн. Друзья, в счастливом сезоне нашей фирменной игры по-прежнему с нами генеральный партнер Озонбанк, и вместе мы не только раздадим вам 5 миллионов рублей, но и исполним 5 ваших самых заветных желаний. 2 уже, между прочим, исполнили. Если вы уже в игре, не теряете время, зайдите на сайт авторадио.ру, введите свой номер телефона, и удобный сервис сам предложит вам поделиться своей мечтой. Ну а если вы еще не с нами, там же на сайте авторадио.ру меняйте гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и тоже рассказывайте, о чем именно вы мечтаете. И важная новость для участников нашей игры. Абонентам оператора Т2 снова доступна услуга по замене гудков. Заходите на сайт Авторадио и меняйте гудки на гимн Авторадио по инструкции. Ну и, кстати говоря, у всех, кто уже это сделал, прямо сейчас появляется шанс забрать из банка как минимум 33 тысячи рублей. Почему как минимум? Да потому что наш генеральный партнер эту сумму удвоит. То есть по факту играем на 66 тысяч рублей. Внимание, я останавливаю авторадио-рулетку. Рулетка остановлена. Она выбрала номер, который заканчивается на 1050 и принадлежит Наталье из Хабаровского края, которая мечтает о новом автомобиле. Ну что ж, для авторадио это не проблема, друзья. 22 автомобиля за все время мы разыграли, почему бы не разыграть и 23-й. Ну что ж, Наталья, какой автомобиль? Сколько мест в нем должно быть? Насколько большая у вас семья? Позвоним сейчас вам и узнаем обо всем лично у вас. Итак, набираем номер, ждем ответа, но в первую очередь ждем, пока звучит гимн Авторадио вместо гудков, потому что это пропуск в игру, и это гарантия как минимум 3000 рублей. Если звучит гимн, то 3000 мы... Да, да, да, друзья, гимн звучит. Гимн звучит, 3000 уже гарантированы участнику. Ну, осталось ответить на вопрос, какая песня только что звучала в эфире. Только сначала, конечно же, нужно поднять трубку. Нужно, нужно, очень нужно. Эх, и...
2: Должен дозваниваться.
0: А, нет, нет, нет.
2: Оставайтесь на линии.
0: Нет, друзья, дозваниваться мы... Не продолжаем. К сожалению, великому трубку не подняли. Но, тем не менее, уважаемая Наталья, гимн Авторадио вместо гудков в вашем мобильном прозвучал на всю страну. Это значит, что 3000 рублей ваши. И скажу больше, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. И теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту Озонбанка. Ну а если впредь будете слушать Авторадио внимательнее, отвечать на наши звонки, то ваша мечта вполне может стать реальностью уже в будущем третьем суперфинале фирменной игры «Много денег». Друзья, таким образом, в банке становится еще больше. Теперь там, обращу ваше внимание, да, на то, что там теперь 35 тысяч рублей. Сумма довольно-таки крупная, с учетом того, что наш генеральный партнер еще и удваивает выигрыши. Поэтому давайте будем внимательнее, давайте будем отвечать на звонки. И давайте будем выигрывать действительно много денег. Запускай авторадио-рулетку. И игра продолжается.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
5: Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
6: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
10: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
11: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
12: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
13: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
14: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
15: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
16: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия «Мубинт», Орлова 4А. Бизнес-центр «Беладжио». Телефон 26 50 06.

Хит! Игра! Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300, код 4.

0: И ведь действительно, друзья, уже очень-очень скоро, 4 июля, в Москве на стадионе ВТБ-арена состоится масштабное, громкое, яркое музыкальное событие, грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио», на котором главные звезды исполнят свои главные хиты. Прямо сейчас у каждого из вас есть отличная возможность выиграть 2 билета на это фантастическое событие и оказаться в числе 30 тысяч зрителей на главном танцполе этого лета. Звоните в прямой эфир по телефону 258-3320, код 495. И с первым дозвонившимся мы обязательно сыграем в большой хит. И в случае правильного ответа 4 июля для него споют Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Матурман и многие-многие другие. Ну и у нас есть первый дозвонившийся слушатель. Вы в эфире. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Давайте знакомиться.
1: Марат,
0: очень приятно. Меня зовут Владимир. Марат, ну я уверен, вы знаете, что на большой дискотеке Авторадио принимают участие только главные звезды, они исполнят главные хиты. Так вот, каждый участник очень ответственно подошел к выбору того самого главного хита. Мы предложим вам микс из трех больших хитов, и вам нужно просто угадать, какой из них обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио. Готовы это сделать?
1: Да, готов.
0: Отлично. Ну, тогда встречайте, суперзвезда, участница большой дискотеки Авторадио, прекрасная Татьяна Куртукова.
2: Большой хит. Игра. Выбирай. Один.

0: Итак, вот вам, собственно, три хита Татьяны Куртуковой. Первый, второй и третий. Какой из них прозвучит на большой дискотеке Авторадио? Какой хит выбрала Татьяна Куртукова?
1: Так, все песни, конечно, отличные, но так, я думаю, «Матушка земля» будет.
0: Но это какой? Второй ответ, правильно? Второй вариант. Давайте,
1: да,
0: давайте проверим.
2: Большой хит! Матушка земля!
0: Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Марат, я вас поздравляю!
1: Спасибо, ура!
0: Именно этот хит Татьяна Куртукова выбрала для большой дискотеки Авторадио. Именно этот хит 4 июля раскачает стадион ВТБ-арена. Я вас поздравляю. Два билета в танцевальный партер ваши. Не кладите трубку ни в коем случае. За эфир мы еще с вами обязательно пообщаемся. А вам, друзья, напоминаю, что условный сигнал игры «Большой хит» на Авторадио может прозвучать абсолютно в любой момент. А если дозвониться вдруг не получилось, не расстраивайтесь, не беда. Билеты на фестиваль для вас и ваших друзей, родных и близких вы легко найдете на сайте авторадио.ру. И мы обязательно встретимся 4 июля на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды страны, такие как Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман и многие другие, споют для вас свои главные хиты. До встречи!
2: Большой хит! Игра!

0: танцуют. Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-белыми.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыж». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
7: Авторадио.

что вы, друзья, не таите своих чувств, и если любите, то обязательно скажите об этом или спойте, например, одну из песен из эфира Авторадио, потому что у нас что не песня, то о любви и только о добрых, искренних чувствах. Я, Владимир Бодров, продолжаю вам их дарить и призываю вас сделать громче.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Погода. В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня +13, +16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
0: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Акция действует до конца июня.
1: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич. Огарно. ИП 315-352-50-00-27-470.
3: Реклама.
4: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
10: Правда, родная, скоро.
9: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
10: Мечты сбываются. Свологда стройзаказчик. 21-20-21.
11: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
12: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
0: Телефон в Вологде 70 12 24.

0: Рекламно-информационная программа «Формула активной жизни».
1: Забежала тут к подруге на ужин. Она ставит тарелку, а там спагетти необычного зеленого цвета. Подумала, какой это ресторанный секрет. «Лен, — говорю, — ты где заказывала?» Она смеется. «Сама, — говорит, — готовила. Это Макфа Wellness. Я чуть со стула не упала. Это макароны из магазина?» Оказалось, да. Мука из твердой пшеницы плюс необычные натуральные ингредиенты. Думаю, надо брать тестировать. И знаете, это любовь с первой вилки. Теперь у меня дома целая палитра вариантов для настроения и пользы. Яркие золотистые спагетти с куркумой – источник пищевых волокон. С ней даже самый простой ужин превращается в приятный ритуал заботы о себе. Цвета морской капусты со спирулиной. В ней много клетчатки и тех самых антиоксидантов, про которые все говорят. А бордово-коричневая Макфа Wellness с мукой из виноградных косточек – моя слабость. Тонкий ореховый оттенок во вкусе и, главное, природный источник железа. А это про баланс здоровья и красоты, когда кожа просто светится изнутри. Еще есть макароны с морскими водорослями, источником кальция, высокобелковые. В них содержание растительного белка аж 21 грамм на 100 грамм продукта. И вот что я поняла. Макароны Макфа Wellness – это идеальная основа для правильного питания и активной жизни. И при этом такая разнообразная и яркая.
0: Макфа Wellness – баланс здоровья и красоты.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о новой схеме телефонных мошенников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Аферисты стали использовать звук сирены, чтобы сильнее напугать жертву во время разговора. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД. Сначала преступники звонят человеку и под разными предлогами выманивают код из СМС. После этого они включают сирену и запись с предупреждением о якобы мошенническом звонке. Жертве предлагают срочно перезвонить в фальшивую техподдержку. Дальше к разговору подключается лжесотрудник Роскомнадзора. Он убеждает человека, что с его счетов якобы уже переводят деньги третьим лицам. Затем звонок переводят на фальшивого специалиста Росфинмониторинга, и тот предлагает спасти сбережения и присылает QR-код для перевода на безопасный счет. На деле этот код используют, чтобы списать деньги со счета жертвы.
3: Про аварии.
2: 6 человек погибли в результате ДТП в Саратовской области. По данным регионального управления МВД, вблизи села Васильевка столкнулись 2 легковых автомобиля. Еще 2 человека получили травмы. Их доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства аварии. В МВД уточнили, что столкновение произошло около 8 часов утра. Информация о причинах ДТП и состоянии пострадавших сейчас уточняется.
3: Про пожары.
2: В подмосковной Балашихе загорелся строительный рынок. По предварительным данным, огонь охватил около 1000 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, на месте работают 50 пожарных и 15 единиц техники. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. В горящем помещении хранились стройматериалы. Информация о пострадавших пока не поступала.
3: Про связь.
2: Россияне заблокировали через госуслуги почти 2 миллиона сим-карт. Такие данные привел председатель Госдумы Вячеслав Володин. На портале можно проверить, сколько мобильных номеров зарегистрировано на человека. За время работы с сервисом воспользовались уже около 200 миллионов раз. С апреля прошлого года в России действует ограничение. На одного гражданина можно оформить не больше 20 сим-карт. А с сентября через госуслуги или МФЦ можно заранее запретить заключать новые договоры мобильной связи на свое имя. Этой возможностью, по словам Володина, уже воспользовались почти 1 миллион 800 тысяч человек.
3: Про школу.
2: В российских школах с 1 сентября начнут изучать арабский язык по новой программе, которую утвердило Минпросвещение. Глава ведомства Сергей Кравцов напомнил, что уже 3 года в стране проводят олимпиаду по арабскому языку. Кроме того, министерство перевело на арабский русские народные сказки, а также книгу о России и произведения отечественных писателей. Эти издания передали в Объединенные Арабские Эмираты.
3: Про работу.
2: Россияне по-прежнему часто находят работу через знакомых. Такие данные исследования приводят в ЦИОМ. Сайты с вакансиями остаются самым популярным способом поиска. Однако последнее место работы многие нашли именно благодаря близким или знакомым. При этом соискатели нередко сталкиваются с тем, что работодатели не отвечают на резюме и не объясняют причину отказа. Кроме того, россияне начинают использовать искусственный интеллект. Чаще всего, чтобы составить резюме и сопроводительное письмо. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 73 рубля 44 копейки, курс европейской валюты 84 рубля 17 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: с вами уже давно как родные, поэтому не могу не пригласить вас на главное событие этого лета – большую дискотеку «Авторадио». Друзья, 4 июля мы с вами соберемся на стадионе ВТБ-арена, где главные звезды, как и обещали, споют свои главные хиты. На сцену выйдут Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мария Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Но это еще не все. Да, друзья, от нашего партнера «Национальная лотерея» прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечталион» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать вы. А буквально последние билеты на большую дискотеку «Авторадио» можно успеть купить на сайте авторадио.ру. Желаем вам большой удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля, категория 12.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
2: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на Тосколе до 04.07.2026. Информация об организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на mlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т Спортсоюз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хочешь мощный, но недорогой мини-трактор? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
6: Все сложится с новым кроссовером TNT 4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT 4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для TNT 4L в комплектации «Актив».
7: Добрый день, вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы, вам сейчас придет СМС с кодом.
8: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белым и красно-желтым.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: В Велкой Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
6: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
7: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
8: Я в игре? Это же круто!
7: Выбраться из нее гораздо сложнее.
9: Девочка в игре!
7: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
10: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Авторадио.

Насколько бы далеко от дома вы не были в эти выходные, в компании с Авторадио вам гарантирован замечательный вечер, потому что в 18 часов по Москве мы начинаем танцевать, зажигать и предвкушать главное событие этого лета. Друзья, итак, в 6 вечера стартует программа «Большая дискотека Авторадио». Я, Владимир Бодров, призываю вас ее не пропускать. Ну и, разумеется, призываю не отключаться и в эти минуты, потому что мы продолжаем наслаждаться хитами.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, возможен дождь. Температура воздуха в течение дня плюс 13, плюс 16 градусов. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
5: Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54 54 54.
6: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
8: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
9: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжо. Телефон 26 50 06.

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России стартовала приемная кампания. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Сегодня началась приемная кампания в вузы, колледжи и техникумы. В этом году абитуриентам доступно около 1,5 миллиона бюджетных мест. Более 620 тысяч из них предусмотрено в университетах, а еще около 880 тысяч в колледжах и техникумах. Как сообщили в правительстве, поступить можно примерно в 1200 вузов и почти 4000 организаций среднего профессионального образования. Больше всего бюджетных мест выделили для будущих учителей, медиков, инженеров и специалистов технических направлений. Кроме того, в вузах предусмотрено больше 83 тысяч мест для целевого приема. Подать документы можно как в оригинале, так и в копиях. Нотариально заверять их не требуется.
3: Про происшествие.
2: Открытое горение на строительном рынке в подмосковной Балашихе ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС. Сейчас пожарные проливают конструкции и разбирают завалы. Рынок загорелся сегодня на улице Текстильщиков. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Огонь удалось локализовать на площади 1350 квадратных метров. На месте работали 50 спасателей и 15 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили сократить объем отчетности для учителей и врачей, пишет российская газета. Для школ предлагают ввести единые электронные формы отчетности, а также обеспечить учебные заведения скоростным интернетом. Также планируют разобраться со случаями, когда учителей привлекают к дополнительной работе, которая не входит в их обязанности без оплаты. Отдельно депутаты намерены обсудить нагрузку на врачей. Сейчас из-за отсутствия единой информационной системы им нередко приходится одновременно вести бумажные и электронные документы.
3: Про такси.
2: Таксопарки попросили смягчить правила для автомобилей, которые используют в такси. Как пишут «Известия», сейчас часть машин, не вошедших в утвержденный перечень, можно допускать к работе по квоте. Однако такая возможность фактически доступна только частным водителям. Перевозчики предлагают распространить квоты также на таксопарки и индивидуальных предпринимателей. По их мнению, это позволит сохранить больше машин в легальном секторе.
3: Про мигрантов.
2: Индия вышла на первое место по числу квот на привлечение работников в Россию. Как сообщает РИА Новости, гражданам этой страны выделили более 90 тысяч квот. Китай оказался на втором месте, свыше 89 тысяч. Ранее лидером по этому показателю был Китай. Общее число квот превысило 278 тысяч. Больше всего специалистов из Индии живут в Центральном федеральном округе, в Москве, Подмосковье, Калужской, а также Ивановской области.
3: Про опросы.
2: Каждый пятый россиянин серьезно рассматривал переезд в другой регион ради работы. Как пишет газета «Коммерсант», еще 8% опрошенных уже сменили место жительства, а 16% отказались от этой идеи после изучения вариантов. Главной причиной для переезда остается более высокая зарплата. Кроме того, россияне учитывают стоимость жизни в новом городе, расходы на сам переезд, а также надежность работодателя. Чаще других к релокации готовы молодые специалисты. Среди россиян от 18 до 24 лет ради работы переезжал примерно каждый восьмой респондент. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

летний дождь порой действительно будто караулит, но согласитесь, друзья, когда речь идет о чем-то непредсказуемом, гораздо приятнее, если это выигрыш в игре «Много денег на Авторадио». В этом году у нас можно забрать не только крупную сумму, вроде той, что в банке сейчас, а сейчас там, между прочим, 35 тысяч, но и исполнить свое заветное желание с помощью первого автомобильного. О чем бы вы ни мечтали? О квартире, машине, яхте, вертолете? Обязательно поделитесь на авторадио.ру, там же замените скучные гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, это дождаться звонка из студии первого автомобильного. В ней, кстати, по-прежнему я, Владимир Бодров. Всем привет и хороших, прекрасных, авторадийных выходных.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова.

0: Успей купить билет. 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивные лотереи».
0: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» в Ростове до 4.07.2026. Информация об организации лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 23 Спорт Союз. Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.
0: Реклама.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bollers решают задачи, а не создают их. Bollers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bollers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bollers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bollers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bollers – всегда заметное качество.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
4: ОАО РЖД предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу город Вологда, Пошехонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
5: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
6: ОАО РЖД предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая.
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Солнце, пляж.
13: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
12: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
13: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
14: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
15: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
16: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт,

0: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
1: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
2: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Участник Люся Чеботина.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат».

0: домой не кусают.
1: Велкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
3: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
4: Что? Я в игре?
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
5: Девочка в игре.
2: Кино с 25 июня.
4: Это же круто!
1: 6+.
2: Авторадио.

Если в замке из дождя поместится только двое, то на ВТБ-арене, на стадионе ВТБ-арена 30 тысяч наших слушателей, которые 4 июля насладятся грандиозной, большой дискотекой Авторадио. Друзья, именно там главные звезды споют свои главные хиты. Зажигать с вами будут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Категория 12+. Занять лучшие места для себя и близких можно и нужно уже сейчас, поэтому я, Владимир Бодров, и приглашаю вас на сайт авторадио.ру. Заходите туда, приобретайте билеты и уже собственным шансом на незабываемое лето продолжайте наслаждаться любимой музыкой.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
4: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
6: Правда, родная, скоро.
5: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
6: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
7: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
8: Хочешь мощную, но недорогую косилку? Приезжай на Применина 1. Магазин мотоблоки 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
9: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно.
10: Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
11: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.

0: Реклама. Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Абитуриенты смогут поступать в вузы через госуслуги. Подробности далее.
3: Про главное.
2: На портале госуслуги открылся прием заявлений в высшие учебные заведения через сервис поступления в вуз онлайн. С его помощью абитуриенты могут подать документы, следить за конкурсом и подтвердить согласие на зачисление. Как сообщили в Минцифры, результаты ЕГЭ и сведения о льготах система подгружает автоматически. Отдельно подтверждать их не нужно. Через сервис также можно выбрать работодателя и подать заявку на целевое обучение, а после зачисления присоединиться к чату с будущими одногруппниками. В этом году онлайн-поступление стало доступно и иностранным гражданам. Для этого им нужно подать заявление через приложение или сайт госуслуг. Напомню, приемная кампания в российских вузах, колледжах и техникумах началась сегодня. В этом году абитуриентам доступно около 1,5 миллиона бюджетных мест.
3: Про школу.
2: В России изменят правила обучения в старших классах. Обновленный федеральный образовательный стандарт вступит в силу 1 сентября 2027 года. Как рассказал РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов, школьники смогут выбирать базовый уровень по всем предметам. Сейчас учебный план должен включать как минимум две дисциплины для углубленного изучения, и это требование планируют отменить. Кроме того, программы по математике, физике, химии и биологии сделают более прикладными. В результаты обучения также будут включать навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Проект нового стандарта Минпросвещение планирует утвердить в июле. При этом в предстоящем учебном году для старшеклассников ничего не изменится.
3: Про нововведение.
2: В сфере ЖКХ готовятся новые правила, которые затронут перерасчет платежей и оформление квитанций. Как пишет газета «Вечерняя Москва», при временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. Однако единого обязательного шаблона пока нет, и поэтому форматы у компаний могут отличаться.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили усилить контроль за маркировкой продуктов, которые производители называют полезными. С такой инициативой в Роспотребнадзор обратился вице-спикер палаты Борис Чернышов. Он отметил, что на упаковках все чаще появляются формулировки вроде «идеальный состав» или «полезный продукт». При этом такие заявления могут быть лишь маркетинговым ходом и не всегда говорят о пользе товара для здоровья. Чернышов предлагает дополнительно предупреждать покупателей об этом на упаковке. Кроме того, Роспотребнадзор может проверить, насколько широко такая практика распространена на российском рынке.
3: Про нас.
2: В начале лета россияне стали чаще покупать бутилированную воду. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе «Честного знака», только за первые две недели июня в стране продали около 429 миллионов литров упакованной воды. Это почти на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего воды покупали в Московской и Ленинградской областях, а также Алтайском и Краснодарском краях. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: мы как были молодыми, так и остаемся, потому что только тот, кто молод душой, может организовать такое замечательное событие, как большая дискотека Авторадио. Друзья, 4 июля на стадионе ВТБ-арена специально для вас поют Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мария Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Но это еще не все. От нашего партнера Национальная лотерея прямо на фестивале кто-то из участников выиграет 1 миллион рублей. Просто приходите на стадион, покупайте перед началом шоу лотерейные билеты «Мечталион» по QR-коду у промоутеров и получайте шанс выиграть 1 миллион рублей. Следующим миллионером можете стать вы. Ну а буквально последние билеты на большую дискотеку «Авторадио» можно успеть купить на сайте авторадио.ру. Желаем всем большой удачи и до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Категория 12+.
1: Спонсор ООО «Спортивная лотерея».
2: Миллион рублей может стать вашим. Уже 4 июля на большой дискотеке «Авторадио». Покупайте на концерте билеты лотереи «Мечталион» и участвуйте в розыгрыше миллиона прямо на шоу.
1: Срок акции «Миллионер» на трансполе до 4.07.2026. Информация о организаторе лотереи и акции, правилах проведения лотереи и акции, призовом фонде лотереи и акции, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на nlotto.ru и авторадио.ру. ВГЛ 2Т «Спортсоюз». Алгоритм номер 19. «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034. 18+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 000 рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 715050. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».
7: Компания «Альтопрофи» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофи» – безупречный стиль вашего дома.
8: Официальный представитель завода «Альтопрофи» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
9: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
10: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
11: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
12: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей.

0: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
1: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
2: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 265006.
3: Архитектурно-планировочное бюро «Основа» предлагает услуги по всем видам инженерных изысканий и кадастровым работам. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости. Вынос границ в натуру. Услуги БТИ. Исправление кадастровых ошибок. Выдел паев. Изменение целевого назначения земельных участков. Архитектурно-планировочное бюро «Основа». Надежная основа для вашего дома.
4: Телефон в Вологде 70 12 24.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента. Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
5: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, вычитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
6: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
5: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
6: Каких 5000?
5: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам. Росбанкрот.
7: 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ВМФЦ.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
14: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
15: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
17: Я в игре? Это же круто!
16: Выбраться из нее гораздо сложнее.
18: Девочка в игре!
16: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
19: Авторадио.

0: рукою подать.
1: От печали до радости в самом деле рукою подать, но только в том случае, если вы остаетесь в компании с Авторадио. Друзья, сегодня слушать нас можно не только в приемнике, к вашим услугам и мобильное приложение, и сайт авторадио.ру, и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. Выбирайте то, что вам удобнее, а я, Владимир Бодров, продолжу тем временем дарить вам любимые песни.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
4: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Акция действует до конца июня.
6: И Погуляев Алексей Евгеньевич, Огарно ИП, 315-352-50-00-27-470.
2: Реклама.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
15: «Мясной гурман».
16: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
17: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
18: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
19: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу: город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79 35 20. Код города 81 72.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о новой схеме аферистов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Следственном комитете России предупредили студентов о рисках стать жертвами мошенников при подработке. В ведомстве заявили, что летом студенты заканчивают сессию, и у них появляется возможность поиска заработка. Уточняется, что преступная схема обычно начинается с несложных поручений, например, проверить так называемые симбоксы, которые используют мошенники. После этого злоумышленники вовлекают студентов в совершение более тяжких преступлений, в том числе в террористическую деятельность.
3: Про авиацию.
2: В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения. Он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это сделано для обеспечения безопасности воздушного пространства в районе авиагавани, сообщили в Росавиации. Там добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов.
3: Про нововведение.
2: С 1 сентября в России вступает в силу стандарт для профессии писатель. Он будет действовать до 1 сентября 2032 года. Занятие литературой теперь будет описано конкретными профессиональными функциями. Среди них разработка концепции, жанра и формы будущего произведения, создание основного текста, его первичная правка, последующая доработка, а также подготовка материала для передачи в издательство или редакцию периодики. Подробнее о стандарте Авторадио рассказал писатель, книжный критик Денис Лукьянов.
4: В принципе, эта история с профстандартом писателя, она такая очень номинальная, как и со многими другими профстандартами, потому что там уже выложили определенные пункты, которые туда входят. Например, то, что автор должен, писатель должен создавать какие-то тексты под аудиальные произведения, и писатель, согласно профстандарту, должен знать, историю в целом и историю литературы, и развитие мировой литературы, отечественной и зарубежной во всех смыслах. Это, конечно, тоже не под всех писателей попадает. Мне кажется, достаточное количество действительно не попадет, просто потому что, как минимум, в каком-то одном критерии они выйдут.
2: Как сообщает пресс-служба Союза писателей России, идея стандартизации профессии писатель возникла не внутри бюрократической машины, а в профессиональной среде. Ответственным разработчиком выступила Ассоциация Союзов писателей и издателей России. К работе подключились ведущие литературные организации страны, среди них Союз писателей России, Союз российских писателей, Союз писателей Москвы, Российский книжный союз, Союз писателей Санкт-Петербурга, а также Литературный институт имени Максима Горького.
3: Про Авторадио.
2: 4 июля стадион ВТБ-арена станет местом главного музыкального события этого лета – грандиозного фестиваля под названием «Большая дискотека Авторадио». В этот вечер для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Не пропустите праздник, который соберет любимых артистов и песни, знакомые каждому. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города, категория 12+. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 73 рубля 44 копейки. Евро составил 84 рубля 17 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

дальше больше, больше ярких, искренних эмоций, потому что с этой минуты в эфире авторадио программ по заявкам, и я, Владимир Бодров, готов озвучивать ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Дорогие друзья, свои сообщения отправляйте через любой из доступных мессенджеров, в том числе и с помощью национального мессенджера «Макс», единый номер авторадио, плюс 7-915-459-2020. Первым сегодня отметился Дмитрий Паньков, авторадио. Привет из Горнозаводска, пишет Дмитрий. Мы всей большой семьей хотим поздравить нашу маму, бабушку, жену, тещу, сестру Елену Викторовну Боязову с 55-летием. Желаем ей крепкого здоровья, послушных детей и внуков, ну и, разумеется, огромного-огромного счастья в жизни. Анна Шевцова написала: «Идеальный день для того, чтобы ничего не делать. Буду наслаждаться моментом». Под любимой авторадио, разумеется, будет наслаждаться Анна. И Катерина пишет: «Помогите, я занимаюсь дома фитнесом, муж уже целый год обещает присоединиться ко мне, но пока безрезультатно. Рома, я в печали». Ну, Роман, присоединяйтесь, раз обещали, а мы вас музыкально в этом поддержим.

0: Продолжаем озвучивать ваше сообщение в эфире Авторадио. Ольга Критон пишет: «Здравствуйте, хочу передать привет Вове Назарову из Комиссаровки. Вова, я тебя очень сильно люблю». Далее сообщение от Светланы. Она передает свой привет в Кудиново, семье Шабановых. И Светлана Железнова написала нам: «Добрый день, любимое Авторадио. Передайте, пожалуйста, привет Сергею Викторовичу Тарасюку из города Бронницы. Ирина Мишина к привету присоединяется». Друзья, пишите еще. Координаты для связи прежние. Наш единый номер +7 915 459 2020. Можно и в национальный мессенджер Макс, и смс-кой тоже можно.
1: Авторадио поздравляет. Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
3: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
4: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
2: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Молодец!
1: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое здание свободного назначения площадью 52 квадратных метра с относящимся к нему земельным участком площадью 30 соток по адресу: город Вологда, Пашихонское шоссе, дом 6. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8172.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: ОАО «РЖД» предлагает в продаже на торгах комплекс объектов свободного назначения с земельным участком 15 соток, расположенным на реке Вологда по адресу: город Вологда, Советский проспект, дом 39. Справки по телефону в Вологде 79-35-20. Код города 81-72.
9: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
10: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Солнце, пляж.
13: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
12: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
13: Доброцен, все для вашего счастливого лето.
14: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
15: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
16: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют. В эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. «Лолита», «Шаман», «Татьяна Куртукова», «Арти Гасти», «Стас Пьеха», «Ольга Бузова», «Сергей Лазарев», «Люся Чеботина». Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на Муз-ТВ. В пятницу в 22:30. Категория 16+.
17: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС с кодом.
18: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.

субботы. Я вас призываю не ждать, друзья, радовать приветами и поздравлениями своих близких в прямом эфире Авторадио, тем более, что в этом часе такая возможность есть. Денис Дейнега ее не упускает, кстати говоря, спешит передать большой привет своей маме Татьяне Сурковой, которая сегодня трудится. «Мама, я тебя очень люблю», пишет Денис. Следом пишет Андрей Макаренко. Свой привет он отправляет любимой супруге Анне и деткам Ангелиночке и Даниилу. «Я вас очень сильно люблю», добавил Андрей. И Татьяна Курнакова, написала: «Дорогой любимый Авторадио, пожалуйста, передайте привет хорошему и доброму человеку Диме Урусевскому. Мы 16 лет вместе, сейчас люблю его не меньше, чем в начале наших отношений. Пусть он будет здоров и счастлив со мной». Ну, думаю, он уже счастлив, потому что привет в эфире Авторадио — это очень-очень приятно. Честно уж говоря, друзья, не упускайте вы возможность порадовать друзей и близких своим искренним сообщением. Пишите нам на единый номер Авторадио +7 915 459 20 20. Скоро продолжим.

года. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Программа по вашим заявкам продолжается. И Юлия Трифонова пишет нам: «Добрый день, Авторадио. Поздравьте, пожалуйста, с прошедшим днем рождения Марину Павловскую. Желаем ей крепчайшего здоровья, летнего настроения каждый день, и чтобы сбылось все задуманное». Кстати говоря, внучка Злата к поздравлению присоединяется. Олег и Виталий передают свой привет Анатолию, городу Свободному и всей Амурской области. И Мария написала нам: «Большой привет любимому Толику, который в данный момент делает нашу квартиру еще лучше. Стелит линолеум. Толик, я тебя очень сильно люблю. Ремонт нас не разлучит. Твоя Маша». Ну, хорошо, когда настрой правильный, и хорошо, когда вы делитесь им в прямом эфире Авторадио. Друзья, к этому я, Владимир Бодров, вас и призываю. Свои приветы пишите на единый номер Авторадио +7 915 459 2020. К вашим услугам и СМС, и национальный мессенджер Макс. Скоро продолжим.
1: Авторадио поздравляет!

Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте.
5: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: Пани, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели, люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
8: 8 800 350 16 16.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Это

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Авторадио.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека «Авторадио», где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: Ну а чтобы все было еще лучше, не упускайте возможность передать привет или поздравления в прямом эфире Авторадио, как это уже сделал Николай. Добрый день из Белоруссии. Наилучшие пожелания моей жене Наталье, пишет Николай. Я ее очень сильно люблю. Она сейчас от меня далеко. Ну вот видите, как включилось сейчас Авторадио, и уж все, близко. Далее сообщение от Тимура из города Узловая Тульской области. Поздравляем с днем рождения Галину Мавлютову. Внуки, дети и друзья к поздравлениям присоединяются. Авторадио, разумеется, тоже. Ольга написала: у моего сыночка Вячеслава Помялова сегодня день рождения, ему 25 лет исполнилось. Желаю самого светлого пути, много хороших встреч и исполнения любых желаний. Ты самый лучший сын. Папа и сестренка к поздравлениям присоединяются. И Елена пишет: добрый день, любимое Авторадио. Большой привет девочкам из магазина «Деревенское мясо». Отличного им настроения и хорошего дня. Ну, специально для девочек музыкальный подарок от Авторадио, чтобы день действительно был хорошим.
1: Авторадио поздравляет.

0: Успей купить билет. 12+. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Реклама.
2: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
3: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем.
4: Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б.
3: Телефон 522-331.
5: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
6: Правда, родная, скоро.
5: Тру-ля-ля и тру-ля-ля, мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
6: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик. 21-20-21.
7: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
8: Хочешь мощный, но недорогой лодочный мотор? Приезжай на Применина 1. Магазин «Мотоблоки» 35. Надежные ребята. Звони 341-321.
9: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу: Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
10: Последний школьный вечер? Нет, это первый вечер новой жизни. Телеканал «Муз-ТВ» и «Московское образование» представляют в эту пятницу грандиозное событие для всех выпускников. Московский выпускной 2026. Сергей Лазарев, Артик и Асти, The Hatters, Ева Власова, Стас Костюшкин, Добро, Гаязов с Бразерс. Смотри «Московский выпускной 2026». Прямая трансляция на «Муз-ТВ». В пятницу в 22:30. Категория 16+.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительно для Tenet T4L в комплектации «Актив».
12: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
13: Высшее образование. Успей поступить без ЕГЭ. Удобный график обучения. Государственный диплом. Академия Мубинт. Орлова 4А. Бизнес-центр Беладжио. Телефон 26 50 06.

0: Финальный на сегодня раз обращаюсь к вашим сообщениям. Галина пишет: «Здравствуйте, любимое авторадио. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Масакову Артему. Я его очень сильно люблю, а еще всех медиков поздравляю с наступающим праздником». Далее сообщение от Светланы: «Большой привет моим девочкам из ювелирного дома Шико. Девчонки, не грустите, вы самые-самые лучшие». Наталья пишет: «Хочу поздравить Максима Бычкова с днем рождения. Это лучший ребенок нашей семьи. Пусть ему уже и 32». Очень-очень любим Курдюковы, Ружины, Бычковы. И Светлана написала: «Добрый день, дорогой авторадио. Передайте, пожалуйста, привет моим родителям Александру и Ольге Косаревым. Мы сейчас на даче, трудимся. Я очень люблю их и ценю каждый миг, проведенный с ними». Ну что ж, это очень и очень правильно. Призываю вас, кстати говоря, друзья, цените каждый миг в компании с авторадио, потому что хоть я, Владимир Бодров, и покину студию в ближайшее время, совсем скоро здесь появится мой коллега Иван Прудников. Всем пока, услышимся.
1: Авторадио поздравляет.

0: Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
5: Я в игре? Это же круто!
4: Выбраться из нее гораздо сложнее.
6: Девочка в игре!
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
7: Столица 15.00.
0: Новости.
8: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Тюменской области отразили беспилотную атаку на НПЗ. Подробности далее.
9: Про главное.
8: Власти Тюменской области сообщили об отражении атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий завод. Об этом рассказал в мессенджере Макс губернатор Александр Маор. По его словам, завод не поврежден, сотрудники эвакуированы. Отмечается, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы, ситуация находится под контролем. Напомню, ранее в Тюменской области объявляли беспилотную опасность.
9: Про авиацию.
8: Универсальный QR-код для оплаты товаров, работы и услуг появится в магазинах и ресторанах России уже с 1 сентября. Как пишет РИА Новости, сейчас покупатель вынужден искать на кассе стикер именно своего банка, чтобы оплатить покупку. С сентября же будет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением. После наведения камеры на экране появятся все доступные способы списания средств, и граждане сами смогут выбрать удобный вариант. Андрей Бархота, эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук в беседе с Авторадио, рассказал подробнее о нововведении.
10: Оно является альтернативным по отношению к оплате наличными и по отношению к оплате картой. Но оно очень широко распространяется и очень выгодно, особенно для торгово-сервисных предприятий, потому что стоимость за инфраструктуру для торговых предприятий ниже, чем, соответственно, оплата картой. В этой связи, конечно, QR-коды распространяются действительно быстрее других платежных средств. И если раньше, собственно говоря, до принятия этого закона нужно было подбирать QR-код, который бы соответствовал скрипту, да, и мобильному банку вашей кредитной организации, где у вас счет находится, то единый QR-код предполагает, что у вас происходит маршрутизация в зависимости от того, в каком банке у вас счет. QR-код автоматически приводит вас к возможности оплатить без относительно этого банка. То есть с точки зрения удобства это достаточно удобно.
8: Универсальный QR-код позволит покупателям не потерять привычные бонусы, поскольку при оплате будут действовать все кэшбэки и программы лояльности, предусмотренные банком.
9: Про природу.
8: Российские ученые готовят к публикации «Черную книгу растений», которые могут угрожать здоровью людей, а также сельскому и лесному хозяйству. В нее планируют включить больше 500 видов. Работу ведут специалисты Министерства природы и Ботанического сада Российской академии наук. Об этом пишет РИА Новости. Подобные издания помогают отслеживать чужеродные растения, которые активно распространяются и вытесняют местные виды. Отмечается, что в средней полосе России уже составлена отдельная «Черная книга флоры». В ней сейчас указаны 52 таких растения. Новый общероссийский список планируют выпустить в этом году.
9: Про погоду.
8: В Министерстве чрезвычайных ситуаций предупредили жителей Подмосковья о дожде с грозой. Такая погода ожидается в Московской области сегодня в течение дня до 9 вечера. Как уточнили в главке ведомства по региону, возможно усиление ветра до 15 метров в секунду. Спасатели призывают жителей Подмосковья быть осторожными на улице. Кроме того, синоптики предупредили о похолодании в Москве на следующей неделе. В понедельник ожидается гроза и до 25 тепла, а вот в четверг температура воздуха опустится примерно до плюс 17. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 73 рубля 44 копейки. Курс европейской валюты – 84 рубля 17 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Плакать совсем не обязательно, а вот подарить друг другу улыбки в этот прекрасный выходной день имеем полное право. Лето, дамы и господа, лето, леди и джентльмены, наслаждаться этим прекрасным моментом и, естественно, набираться сил перед очередными рывками, которые, я уверен, для каждого обязательно будут положительными. Главное к этому стремиться. Второе радио рядом. Иван Прудников с этой минуты в частности. Здравствуй, страна!

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
1: Четвертый

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Добрый день. Вас беспокоит сотрудник банка. Ваши счета заблокированы. Вам сейчас придет СМС код.
2: Настоящие банки и госорганы никогда не попросят вас сообщить данные карты или коды из СМС. Заподозрили неладное? Молча положите трубку.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Наркотики – это ловушка, но ты сильнее, чем кажется. У тебя есть воля, мечты и право на счастливую, здоровую жизнь. Не позволяй наркотическим веществам диктовать тебе условия. Ты сам решаешь, каким будет твое завтра. Сделай выбор в пользу будущего. Откажись от наркотиков прямо сейчас.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: «Прагматик мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
9: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
10: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина, 66. Звоните по телефону 50 51 77 77.

0: через пару минут.
1: Реклама. 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
2: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм за 279,99 до 24 июня. «Ашан. Все выгодное тут».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Авторадио.

на каком автомобиле вы не передвигались. Я надеюсь, вы хотя бы головой киваете в такт в рамках большой дискотеки Авторадио. Все-таки ярко и зажигательно. Мы продолжаем двигаться исключительно вперед. Ну, не то чтобы завидуем, мы радуемся тех, кто сейчас и на природе нас слушает. Кто-то жарит шашлыки, кто-то в огородах трудится. Ну, все, в общем, разные. Но большая дискотека Авторадио, она также абсолютно для всех. И давайте будем это признавать. Разумеется, в данный момент каждый уикенд, начиная с 6 вечера, несколько часов мы репетируем нашу встречу, которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена в паузах. Можно приобретать билеты в любое мгновение для себя, для близких. Если сейчас отдыхаете компаниями, вот компаниями к нам в гости отправляйтесь. И давайте же 4 июля запомним главный летний танцпол страны навсегда. И сейчас также сделаем погромче.

0: Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 11. Завтра ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов. Спонсор прогноза погоды – магазин «Мир дверей».
2: Спешите! В магазинах «Мир дверей» акции. При покупке двух дверей – дверная ручка и третья дверь в подарок. Действуют скидки до 20%. Ждем вас. Костромская, 4. Герцена, 121. Карла Маркса, 7. Звоните. 530-730. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Акция действует до конца июня.
4: ИП Гуляев Алексей Евгеньевич, Огарна. ИП 315-352-5200-27-470.
0: Реклама.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.

0: остаемся вместе с прямым эфиром Авторадио. Продолжаем наслаждаться моментом. Естественно, музыка в режиме 24 на 7 остается где-то неподалеку. Выходные. Набирайте сил. Ну и, конечно же, как и обещали, приступаем также к важнейшим событиям.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026. Прямое включение.
0: Да, дорогие слушатели, мы продолжаем следить за происходящим на полях чемпионата мира 2026. И перед тем, как добраться до очередного матча, за которым мы будем сегодня следить в рамках прямых включений, давайте же подчеркнем важные моменты, уже случившиеся. Уже неоднократно говорили о том, что это ой, какой результативный чемпионат. Во-первых, и количество команд рекордно высокое, количество матчей, как следствие, но забивают много в целом. Еще также продолжается только второй тур, но уже ясно наверняка, на данный момент досрочный выход в плей-офф себе гарантировали сборные Мексики и США, набравшие по 6 очков после двух туров в своих квартетах. Хозяева чемпионата сделали это вчера, обыграв со счетом 2-0 сборную Австралии. Я предлагаю вспомнить первый и, как следствие, победный мяч, пользуясь фрагментом прямой трансляции.
1: Большой футбол.
2: Тим Рим дает во фланг на партнера. Здесь можно разбежаться. Опасный момент. И автогол. Удивительно. Ну как же так бывает? Скопировали, вставили. Как и в матче против сборной Парагвая, где американцы прошлись в первом тайме по латиноамериканцам, счет открывают сами соперники сборной США.
0: Да, это был автогол, но результат сделал именно этот момент. Ну а теперь картинка из Хьюстона, и теперь продолжение второго тура. Я вам скажу, что мы приближаемся к интереснейшей встрече, которая стартует через несколько минут. Нидерланды, Швеция в рамках группы F. Так вот, ничья с Японией для Нидерландов — это откровенно упущенная возможность в первом туре. Да, они дважды вели в счете, но не удержали преимущество, а значит, перед встречей со Швецией нужен результат как воздух. Из плюсов — отсутствие новых кадровых проблем, то есть тренерскому штабу есть с кем работать. Но к обороне также есть вопросы. Команда не сохраняет ворота сухими уже 5 матчей подряд. Так что, получается, голы будут. Это опять отсылка к результативности этого чемпионата. Швеция. Швеция стартовала на 10 из 10, образно выражаясь, а по счету стартовали аж на 5-1 ворота сборной Тунис. Соответственно, скандинавы в данный момент уверенно держат первую строчку в группе F. Ну, а теперь умножаем атакующую пару Исак и Гьокереш на некоторые проблемы в обороне и понимаем, что голы сегодня быть должны. Правда, там и шведы при всем при этом пропускают аж 12 встреч подряд. Вывод прост. Делать сейчас какие-то глобальные прогнозы, как по мне, сложно. Атакующий потенциал велик у каждого из соперников. Проблемы в обороне есть у каждого из соперников. Ну, а значит, надеюсь, мы с вами без голов как минимум не останемся. А ведь именно за это, согласитесь, многие и любят футбол его величества. Ну что, считаем мгновение, и прозвучит стартовый свисток. Смотрим Матч ТВ, слушаем Авторадио и следим за ходом этой встречи в рамках предстоящих прямых включений. Информация предоставлена партнером трансляции ООО «Фанкор». Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Нидерланды 1.68. Коэффициент «Фонбет» на победу сборной Швеции 5 ровно. Коэффициент «Фонбет» на ничью 4.20.
1: Большой футбол. Реклама партнера трансляции.
3: Спонсор трансляции ООО «Фанкор».

0: Чемпионат! 18+. Информация об организаторе основанных на риск игр, пари, акции, правила поведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте fond.bet. Срок определения выигрышей определяется момент наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 21 февраля 2024 по 31 января 2027.
1: Большой футбол. Чемпионат мира 2026 на Авторадио.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
2: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
3: Что? Я в игре?
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
4: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
1: В кино с 25 июня.
3: Это же круто!
1: 6+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
5: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

слова можно подбирать. И все это, конечно же, про 4 день июля. Все это про большую дискотеку Авторадио. Все это про нашу с вами встречу на стадионе ВТБ-Арена. Но параллельно мы, конечно же, теперь продолжаем танцевать каждые выходные. Как и обещали, большая дискотека Авторадио теперь звучит и в прямых эфирах. Несколько часов зажигательного микса продолжается. Я надеюсь, вы отдыхаете на все 100, а может быть и на все 500%. Сделайте погромче и наслаждайтесь моментом. Летом это не так уж и сложно. Но помните, все это репетиция, все это предвкушение главного летнего танцпола страны. Билеты в любое мгновение на нашем сайте. 4 день июля, стадион ВТБ-Арена. Мы летим тебе навстречу.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: продолжим уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
2: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
3: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
2: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
3: И вот 4 июня в прямом эфире...
4: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
5: Возьми мое сердце, мою душу.
4: Да! Молодец!
1: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.